yourself. Too much work to be somebody else. Чтобы снять камень сердца, должен уходить от себя. Hard enough not to be anybody else.

0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.
0: Yes.
2: Vous écoutez Ozon FM 99.7. Votre radio à Châtellerault. Vous écoutez Ozon FM 99.7. Votre radio à Châtellerault.